моем сердце, момент самого нада, это момент. Сердце, момент, сердце, момент самого нада, это момент. Субрамьям, субрамьям, хануманата, субрамьям. Хари, хари, хари, хари, субрамьям.